марте этого года на одной из известных, но не везде и всюду рабочих музыкальных площадок. Эта песня от Roxette набрала более миллиарда прослушиваний. Миллиарда. Устойчивый интерес народа к поп-музыке в 80-х и 90-х на стриминговых платформах, ну, сделал свое дело. Понятное дело, только проверенные временем хиты для нас на Ретро FM уже готовится выступить Юрий Антонов и Антик в столице 3 часа 20 минут.

И не только бойс, а все вместе продолжаем отдыхать, пока отдыхается. Пока Сабрина не закончила свое выступление, объявлю следующих, что ли, музыкальных гостей эфира. Это будут Рикардо Фоли и Лего здесь на Ретро FM, столице 3 часа 34 минуты.

Кто кого обойдет, спортивного интереса вроде не было. Действовали сообща. Высмотрел в новостях, что две подруги, две россиянки поймали огромного голубого тунца и установили новый рекорд Дальнего Востока. Вес добычи составил 285 килограммов. Некоторые говорят, да, мы слабый пол. Вон какую рыбёху вытянули. Из воды поднимали автокраном, если что. Так, подробности фотоотчета этого события вам покажут интернеты. Ну а в эфире RetroFM вот-вот покажется отметиться Blue System. В столице 3 часа практически 50 минут.

0: Элис или Алис среди актуальных именинников. Именинников сегодняшнего дня не рассмотрел в списке. Вот Савы, Иваны, Макары точно имеются. Можно их поздравить, если что, поздравляем. Но здесь, на Ретро FM, ждем скорого музыкального появления командных ребят под названием «Старый приятель» и «Джой». В столице 4 часа 21 минута. Всем доброго утра.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Как могу, как получается, не подаюсь на эту такую провокацию Bengals и close your eyes. Закрой глаза. Ну, закрой же. Нет, нет, так не пойдет, а то это опасно для наших с вами будущих музыкальных планов на ретро-ФМ, в которой вот-вот пишется Depeche Mode и Scatman John. Их, другими словами, услышим далее. Столица 4 часа 36 минут.

Как некоторые считают, совсем ни к чему хорошему развитие искусственного интеллекта не приведет. Но немного умаслить народ, сделать что-то годное, нейронки уже весьма могут. Получается, Silver Night, англоязычная нейроверсия этой песни Юрштнова, «Ласкового мая». Ну, там и доказательства. Не знаю, как сейчас, как трек чувствует себя в топе самых разыскиваемых треков в мире, но весной точно было все отлично. Точная столичная, 4:49, ну, практически 50 минут. Это Retro FM, продолжаем отдыхать вместе.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

время как-то томялся, зашивался перед понравившимися особами. Bad Boys Blue, можно сказать, настойчиво шли вперед к цели. По крайней мере, музыкально с этой историей. Мы же с вами как и до, так и далее движемся вперед из песни. Здесь на Red FM песни из Ивана Васильевича на ближайшее будущее. В столице 5 часов 20 минут.

Радио Гага изначально назывался менее благозвучно Радио Кака. Думаю, в таком случае вероятность того, что название песни вдохновило бы кого-то на схожий сценический псевдоним, как Леди Гага, о ней речь. Вероятность подобного была, мне кажется, мала. Ну, я не знаю. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Стинга.

Все просто. Танцуем, пока танцуется. Отдыхаем, пока отдыхается. Ребята из команды Домино точно не против за такое развитие событий. Именно эта танцевальная история когда-то давно, все еще правда, вернула их на музыкальный Олимп после некоторого спада популярности в начале 90-х. В столице 5 часов 48 минут. До финала этого часа у нас будет возможность подвигаться под хиты Сандры и группы «Здравствуй, песня».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Покрутив, повертев сейчас эти четыре озвученные Village People буквы, что-то ничего путного не вышло. Очередной раз занимаюсь какой-то бесполезной бесполезностью. На что, как говорится, трачу выходное время. Столица 6 часов 20 минут. Ближайшие минуты на Retro FM мы с удовольствием потратим. Используем для хитов Криса Ри и Натали Ветлицкой. Не перейдем.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

«Чудо-чудное» — это, что ли, не миф, а как бы выражаясь языком «Modern Talking», наш любимый плагин. Песен о любви, как известно, с каждым годом меньше не становится, а выходное время имеет традиции ускользать незаметно. Давайте лишний раз, что ли, не отвлекаемся, отдыхаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Gypsy Kings и Type. В столице 6 часов 35 минут.

всегда, но в некоторых случаях необходимо быть рядом или недалеко, дабы сдерживать желание некоторых на что-нибудь бесполезное потратиться. Сам факт быстрой покупки поднимает настроение, а необходимость в приобретаемом как бы и нет. Тут высмотрел, что в Южной Корее нашли хитрость и придумали допаминовый сайт, имитирующий интернет-магазины и доставку еды. Можно выбирать товары, блюда, можно оформлять виртуальные заказы, даже есть возможность следить за курьером, которого не существует. Но сама фишка — это то, что финансы не пострадают, а какой-то приток кратковременного счастья поступит. Такие дела. В столице 6 часов 49 минут на Ретро-ФМ. До финала этого часа нас еще успеет музыкально осчастливить Art Company и Абба.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: решимость в чем-то или даже с кем-то, немаловажно. Сейчас решительно настроенная к нам далее музыкально присоединиться на Retro FM Мадонна, Том Джонс и не только. И как минимум впереди. Всем доброго утра и не скучного продолжения отдыха.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Однозначно большой лайк всем стараниям Мадонны. В этом году она прям в передовицах. Новый альбом, новые коллаборации, живые выступления. Практически все, что можно было сделать, чтобы вернуть внимание и взгляд к себе, она сделала. Сейчас, правда, особенно популярные байопики, но... Ну, хотела. Фильм отменили или отложили на неопределенное время его производства. В столице же определенно точно 7 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышимся о вашей команде «Секрет».
1: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Что дано? Какие установки, составляющие, планы на ближайшее будущее этого утра на Ретро FM? Особо рассказывать не буду. Делегирую это, что ли, Андрею Марию. Встречайте его ровно в 8 по столичному времени, сразу после Modern Talking. Ну, я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: разного рода делами. Но выходные – дело совершенно другое. Можно проснуться неспешно и даже не вскакивать с постели. И если вдруг по ошибке зазвонил будильник, друзья, выключите его. Пусть не мешает добрым людям отдыхать. Доброго всем утра. 8:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Кстати, что интересного нас ожидает этим днем, давайте узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 20 сентября, воскресенье. Этот день потребует дисциплины и терпения. Направьте энергию на дела, которые были отложены. Овны, начните день с простых задач, они помогут вам собраться. Тельцы, в спорах родится не истина, а обида. Отложите выяснение отношений. Близнецы, этот день потребует от вас выдержки, терпения и способности различать важное от неважного. Раки, если чувствуете, что вас не слышат, сделайте паузу и вернитесь к разговору позже, когда напряжение спадет. Львы, соблюдайте режим и не перегружайте себя. Сегодня особенно важно беречь силы и не брать на себя лишнего, в том числе и обязательств. Девы, ваше желание контролировать ситуацию может привести к напряжению. Избегайте жесткости. Весы, в общении с близкими выбирайте мягкий тон, ведь поддержка важнее, чем доказательство правоты. Скорпионы, будьте внимательны. Сегодня ваши слова будут звучать жестче обычного и могут легко ранить. Стрельцы, отложите крупные покупки на другой день. Сегодня они не будут удачными. Козероги, вы можете находить практичные решения там, где другие опускают руки. Водолеи, проанализируйте то, что уже произошло, и используйте полученные выводы. Рыбы, поменьше критики, особенно в сторону друзей. Сегодня легко обидеть резким замечанием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: если у кого-то из вас, друзья, есть повод для поздравлений, ну что ж, примите эти самые поздравления и самые добрые пожелания, как минимум пожелания доброго утра. 8 часов и почти 20 минут в столице. Рафаэл Карана, Ретро FM. Совсем скоро услышим Desireless и Валерия Сюткина.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: И если вдруг эта песня от Desireless застала вас в пути или в приготовлениях к поездке, друзья, пусть эта самая поездка, пусть путешествие будет, несомненно, удачным. И все, и больше ничего, только удачи. И еще новости, подоспевшие к этому часу, в Москве 8.30. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. В России начался заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Избирательные участки будут работать до 20.00 по местному времени. На приграничных территориях время голосования сокращено. Параллельно в 33 регионах проходит дистанционное электронное голосование. Всего запланировано более 2200 компаний разного уровня. И россияне выберут 20700 депутатов и глав администрации. Вчера ко времени закрытия участков явка достигала 44,38%. Правительство России внесло изменения в порядок разработки бюджетного прогноза для повышения качества долгосрочного бюджетного планирования. Подготовка и уточнение прогноза теперь синхронизированы со сроками формирования бюджетных проектировок, что позволит планировать базовое бюджетное сигнирование на длительный период. Бюджетный прогноз формируется раз в 6 лет на период не менее 12 лет, а его показатели используются при подготовке бюджета на следующий год и плановый период. Минпросвещение утвердило обязательные школьные предметы для 10-11 классов. С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин. Среди них русский язык, литература, родной язык или государственный язык республики, родная литература, иностранный язык и второй иностранный язык. Также математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЗР и физическая культура. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35», стартовавший 16 сентября с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовик доставил около 2,5 тонн груза, включая 842 килограмма топлива, а также оборудование для различных экспериментов. Также был доставлен экзоскелет теледроида для управления роботом на внешней поверхности МКС, а сам антропоморфный робот будет доставлен в ноябре. И в США пилот на самолете Cessna за 3,5 часа нарисовал траектории полета портрет Моны Лизы в небе на границе Арканзаса и Оклахомы. Cessna — это легкий самолет общего назначения, один из наиболее массовых самолетов в истории авиации, что делает подобные художественные маневры технически возможными. Это уже не первое подобное художество. Ранее пилот легкого самолета написал траектории фразу «Мне скучно». И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: если песня написана и исполнена о любви, то, несомненно, это лучшая песня на свете. Среди ряда таких же прекрасных. Рики и Повери на Ретро-ФМ в 8:35. Совсем скоро услышим Ким Уайлд, Акву и группу «Мираж». Будьте рядом, друзья, и доброго вам утра.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А. Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: смотрите, кто пришел, как говорится, вернее, поется. Ким Уайлд на Ретро FM в 8 часов и почти 10-50 минут, то есть без 10-9. Доброго утреннего настроения вам, друзья. Ну и музыка соответствующая, конечно, в качестве сопровождения. Скоро услышим Rolling Stones и веселых ребят на Ретро FM.
1: Реклама. Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

0: понимаешь, что денежки плакали, а все остальное, ну, эмоции, друзья, эмоции, эмоции. Без них тоже никуда. Жизнь такая штука, без эмоций никак. 9 часов и 6 минут столица. Это группа «Рефлекс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра и без слез.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 20 сентября, воскресенье, и этот день потребует дисциплины и терпения. Направьте энергию на дела, которые были отложены. Овны, начните день с простых, конкретных задач, они вам помогут собраться. Тельцы, в спорах этого дня родится не истина, а обида. Отложите выяснение отношений. До лучших времен. Близнецы, этот день потребует от вас выдержки, терпения и способности различать важное от неважного. Раки, если чувствуете, что вас не слышат, сделайте паузу и вернитесь к разговору позже, когда напряжение спадет. Львы, соблюдайте режим, не перегружайте себя. Сегодня особенно важно беречь силы и не брать на себя лишнего. Девы, ваше желание контролировать ситуацию может привести к напряжению. Избегайте жесткости. Весы, в общении с близкими выбирайте мягкий тон, ведь поддержка важнее, чем доказательство правоты. Скорпионы, будьте внимательны. Сегодня ваши слова будут звучать резче обычного и могут легко ранить. Стрельцы, отложите крупные покупки на другой день. Сегодня они не будут удачными. Козероги, вы можете находить практичные решения там, где другие опускают руки. Водолеи, проанализируйте то, что уже произошло, и используйте полученные выводы. Ну и рыбы, поменьше критики, товарищи рыбы, особенно в сторону друзей. Сегодня легко обидеть резкими замечаниями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пусть каждый услышит в свой адрес то, что хочет услышать. Слова любви – хорошо, слова поддержки – тоже здорово. Ну или просто шутку дружескую, какую-нибудь подколку. Тоже, я думаю, будет неплохо все это. Евгений Белоусов на Ретро FM в 9 часов и 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Скоро услышим Михаила Боярского и Джо Кокера на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: очень героическая песня, наверное, по своему такому преодолительному пафосу не очень подходит к выходному дню, но уж, как говорится, что выросло, то выросло. Михаил Боярский, песни из фильма «Три мушкетера» на Ретро-ФМ. 9:30 в Москве. Новости, подоспевшие к этому часу. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. Почти 6 миллионов россиян проголосовали электронно на выборах в Госдуму. Это следует из данных порталов дистанционного электронного голосования и общественного штаба по наблюдению за выборами. Общее количество выданных бюллетеней как по федеральному округу, так и по одномандатным избирательным округам для участия в ДЭК составило 3 331 658 к 2 часам ночи по московскому времени. Явка среди выбравших этот метод голосования достигла 82%. Дистанционно-электронное голосование проходит в 33 регионах. Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых русских домов в разных странах мира. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Чайка. Он призвал соотечественников не поддаваться на провокации о закрытии русских домов и рекомендовал следить за запуском новых проектов, а также подавать заявки на микрогранты от ведомства. Напомню, что ранее Германия объявила о закрытии генконсульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности русского дома в Берлине. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Они предлагают погасить ее по поддельной ссылке. При переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, и денежные средства попадут в карман мошеннику. Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, рекомендуется обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Взгляд со стороны помогает увидеть все нестыковки. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России, что делает такие рассылки особенно опасными. С 1 января следующего года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. При поднаблюдении попадут 24 вида продуктов, составляющих базовую основу питания. Механизм предполагает обмен данными между ведомствами. ФНС будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвитие, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и сетями, объемом реализации, доходах и расходах. Если рост цен обусловлен сезонностью, удорожанием логистики или сырья, меры приниматься не будут, а при выявлении спекулятивного завышения у государства появится основание для точечного реагирования. И новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижает тревогу, усталость и внутреннее напряжение. Также меняется электрическая активность мозга. В эксперименте участвовали люди от 20 до 29 лет, которые в течение 5 минут вдыхали аромат кофе, заваренного из 20 граммов молотого зерна в 400 миллилитрах воды, пока исследователи следили за активностью мозга и сердечным ритмом. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: не просто с любовью, друзья, не просто с любовью. Любовь, она, в общем-то, что, штука такая, сегодня есть, а завтра нет. А искреннее уважение и симпатия к хорошему человеку дорогого стоит. Дорогие гости, как всегда, каждое воскресенье в 13:00 в эфире Ретро-ФМ начинается шоу «Игра с таким названием». Максим Ковалевский встречает знаменитости и задает им неожиданные и порой смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается сплошь и рядом, то вы, друзья, можете заработать приличную сумму. И сегодня в шоу-игру «Дорогие гости» придет актриса театра, кино, мюзиклов, певица, народная артистка России Екатерина Гусева. Так что не пропустите. Включайте и не выключайте Ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет, гарантирую. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся по старой исконно русской традиции. 9:50. Столица. Всем желаю доброго утра, друзья. Вот такие музыкальные поцелуи. Совсем скоро услышим Саманту Фокс и Синюю птицу на Ретро-ФМ для того, чтобы ваше утро, друзья, было еще более добрым. Ну, если вдруг рядом поцеловать-то некому.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Короче говоря, относитесь с осторожностью. В этой фразе заключается все. И берегите, и берегитесь. Юрий Антонов с провидческими словами. 10:07 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души желаю вам, друзья, доброго утра и хороших отношений с окружающими.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 20 сентября, день воскресный начинается, и он потребует дисциплины и терпения. Направьте энергию на дело, которое было отложено. Овны, начните день с простых задач. Они помогут вам собраться. Тельцы, в спорах родится не истина, а обида. Отложите выяснение отношений. Близнецы, этот день потребует от вас выдержки, терпения и способности различать важное и неважное. Раки, если чувствуете, что вас не слышат, сделайте паузу и вернитесь к разговору позже, когда напряжение спадет. Львы, соблюдайте режим и не перегружайте себя. Сегодня особенно важно беречь силы и не брать на себя лишнего. Девы, ваше желание контролировать ситуацию может привести к напряжению. Избегайте жесткости. Весы, в общении с близкими выбирайте мягкий тон, ведь поддержка важнее, чем доказательство правоты. Скорпионы, будьте внимательны. Сегодня ваши слова будут звучать резче обычного и могут легко ранить. Стрельцы, отложите крупные покупки на другой день. Сегодня они не будут удачными. Козероги, вы можете находить практичные решения там, где другие опускают руки. Водолеи, проанализируйте то, что уже произошло, и используйте полученные выводы. Рыбы, поменьше критики, особенно в сторону друзей. Сегодня легко обидеть резким замечанием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: физическая активность в любое время суток приветствуется, если не нарушает покой окружающих, друзья. Ну, сейчас уже 10-20, можно и попрыгать, и поскакать. И, конечно же, не забыть о музыкальном сопровождении этих движений. Кали Миноуг на Ретро FM. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Экспрессе. Не устаю восхищаться. Балтимора, их легендарный Тарзан Бой на Ретро FM. 10:30 в столице. Игорь Акулов без эмоций, только по фактам. Новости, подоспевшие к этому часу. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. Первые результаты выборов депутатов Госдумы станут известны сегодня после 21 часа по московскому времени, когда завершится голосование на всех избирательных участках России. Позже всех закроются участки в Калининградской области. По состоянию на вчерашний день электронным способом проголосовали более 6 миллионов избирателей. Это рекордный показатель за все единые дни голосования с применением электронных систем. В Москве проголосовали 3 миллиона 120 тысяч человек, из которых 2 миллиона 700 тысяч отдали голос электронно. Россия и Индия продолжают диалог о введении безвизового режима для туристических групп. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, у индийских коллег есть свои идеи и замечания. Стороны, в конце концов, выйдут на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами. Руководитель Центра Индоокеанского региона отметил, что групповой туристический безвиз не знаком индийцам, поэтому сейчас они оценивают его выгоды. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года. Об этом заявили аналитики независимой компании, которая занимается исследованиями рынка мобильной связи. Сейчас 5G запущен в 16 городах и доступен 10 миллионам абонентов, а до конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах. По словам эксперта, смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать 5G и находиться в зоне распространения связи. Минпросвещение разъяснило правила использования искусственного интеллекта школьниками. Ученики могут применять ИИ для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков, однако выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу недопустимо. Учителя должны проинформировать школьников о допустимых и недопустимых способах применения и возможных рисках и правилах информационной безопасности. И Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошка есть примерно у 59% российских семей, по данным за 2025-2026 годы. Авторы исследования связывают популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству. В США кошек держат около 46,5 миллионов домохозяйств. В России, США и Китай лидируют по абсолютному числу кошек. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного воскресенья!

0: друзья, вот, по-моему, что действительно отличает по-настоящему творческую личность от всех остальных людей, это неизбывная вера в хорошее, в человеке, ну и в людях вообще. Друзья остаются друзьями, несмотря ни на что. Группа Queen на Retro FM в 10.35. Дальше Сиси Кетч на Дабте и группа Форум.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: И вот у кого язык повернется назвать это произведение искусства поп-музыкой или чем-то легковесным, но ведь самый что ни на есть рок рокешный. Сиси Кейдж на Ретро FM в 10:50. Совсем скоро услышим Джо Дассена и Евгения Белоусова. Всем желаю, друзья, по-доброму встретить и провести этот чудный воскресный сентябрьский пока еще день, ну и получить максимум удовольствия от него, конечно же.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.

0: кроха сын к отцу пришел, даже двое крох, и не спрашивали, а сами рассказали, что такое хорошо и что такое плохо. Pet Shop Boys на Retro FM в 11 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, расскажу вам, что услышим мы Фэнси, прекрасного гитариста Фрэнсиса Гою и Мэрайю Кэрри. Всем желаю доброго дня, отличного настроения.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях актриса театра и кино Екатерина Гусева. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: если кто-то уже озаботился приготовлением обеда, процесс достаточно долгий, вдумчивый, то вот вам, пожалуйста, советы. Нарезать все достаточно тонко. Фэнси, заслуженный музыкальный кулинар, в 11 часов и 35 минут. Совсем скоро услышим Хулио Иглесиаса в дуэте с Долли Партон, Пэтти Райан и Жанну Рождественскую.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».

0: сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест». ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Но здесь все предельно просто, друзья, логично. Любовь – это то, что требует присутствия как минимум двоих. И поэтому дуэт – это самое, что ни на есть, естественная штука. Хулио Иглесиас, Долли Партон на Ретро FM в 11.50.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Geely Citroen – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Citroen – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк.

конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Прекрасный воскресный полдень, любимая музыка и кое-что еще интересное на Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов. На больших экранах картина «Как и вам в сказку» попал режиссер Алексея Нужного, автор «Бременских музыкантов». В центре сюжета мальчик Иван Добрынин, который не ладит с родителями и пренебрегает учебой, а русские сказки предпочитает комиксам. Однажды Иван попадает в волшебный сундук и перемещается в сказочный мир, где ему предстоит спасти от забвения царевну лягушку, Илью Муромца, Бабьягу и других известных героев. Но в качестве решения проблемы Иван первым делом предлагает персонажам примерить образы зарубежных супергероев, Человека-паука, Росомахи, Железного человека. Музей архитектуры имени Щусева рассказывает об одном из лидеров московского модерна, архитекторе Федоре Шекселе. Именно благодаря ему в Москве появились особняк Морозова, Ярославский вокзал, театр имени Горького и многие другие известные здания. Каждый из них проработан до мельчайших деталей, от общей композиции строения до рисунка дверных ручек и орнамента обоев. А в экспозицию вошли оригинальные чертежи и эскизы, также фотографии объектов начала 20 века, книги из библиотеки архитектора и личные вещи. Пушкинский музей впервые обратился к теме российского буддизма и запустил грандиозный проект «Алмазная колесница». Прежде настолько крупных выставок об этой традиционной культуре никогда не проводили, и более 600 редкостей превратили в масштабную панораму буддийской культуры. Среди экспонатов скульптуры, чудом спасенные от переплавки на Уральском заводе в 40-е годы, рукописи, музыкальные инструменты, амулеты и ритуальные костюмы. Ну а главный магнит выставки – это бурятская святыня, единственная в мире столь полная авторская копия атласа тибетской медицины конца 19 века. В гостином дворе сегодня проходит фестиваль «Спортленд» с более чем 100 активностями для детей и взрослых. В программе спортивные игры, эстафеты, мастер-классы, викторины, квесты и встречи с известными спортсменами. На главной сцене выступят амбассадоры проекта, среди которых и гимнасты, фехтовальщики, олимпийская чемпионка Светлана Журова, синхронистка Мария Киселева и многие другие. Ну а для семей подготовят маршрут «Спорт как игра» с более чем 10 станциями и физическими испытаниями. Ну и в ивенте «Холл Даниловский» проходит фестиваль «Мосвинтаж». На одной площадке собрались коллекционеры, антиквары, мастера ручной работы и любители предметов с историей. В рамках маркета представят старинный фарфор, винтажное стекло, украшения, аксессуары, открытки, игрушки и детали интерьера. На этом пока все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро-ФМ. Всем отличных выходных!
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: И вновь небольшое лирически-танцевальное отступление от Bad Boys Blue на Retro FM. 12 часов и 20 минут точное. Сентябрьское воскресное. Доброго вам дня, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу вкратце, что интересного в ближайшие минуты прозвучит здесь, на Retro FM. Donna Summer, Дмитрий Маликов, Фил Коллинз. Это только в ближайшие минуты. Будьте рядом, все услышите, от всего получите удовольствие, а иначе быть и не может.
1: Реклама.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Объявление на Retro FM.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: безудержная горячая диско Донны Саммер на Ретро FM. 12 часов и 35 минут звучит этот мега-хит. Совсем скоро услышим группу блюсистов Корона и Браво с Жанной Агузаровой. Друзья, в эти сентябрьские дни музыка, звучащая на Ретро FM, может согревать, может бодрить, может наводить на размышления, может дарить воспоминания. Самое главное, что она никогда и никого не оставляет равнодушным.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Максимом Ковалевским. И сегодня к нам пришла актриса театра, кино, мюзиклов, певица, народная артистка России Екатерина Гусева. Так что, друзья, есть все причины делать ретро-ФМ громче. Скучно не будет. Счастливо!
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: гости на Ретро-ФМ.
1: Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
0: Дорогие гости.
1: С Максимом Ковалевским
0: на Ретро-ФМ.
2: Екатерина Гусева, актриса театра и кино, мюзиклов, актриса озвучания.
3: Актриса озвучания? Есть такая профессия? Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте, Катя. Есть такая профессия, если что? Если вы как актриса театра и кино не знали, что актриса озвучания – это еще одна профессия, то вот так.
3: Надо же.
2: Да. Очень рады вас видеть.
3: Взаимно. Давно не виделись.
2: Давно. Спасибо, что пришли. Нашим слушателям вообще следует сказать, что столько денег, сколько вы уже проиграли в шоу «Дорогие гости», если бы все эти деньги, которые вы проиграли, выиграл бы один человек, ну, вот я, например, да, допустим, я бы мог себе однушку купить в Одинцово.
3: Ну что, мне помочь вам? Или как? Или я буду выигрывать в этот раз?
2: Нет, к сожалению, правила игры не меняются. Сегодня вам вновь придется проиграть свои собственные деньги.
3: А я готова.
2: И слушатели готовы. Знаете, какие прекрасные вопросы прислали сегодня?
3: Давайте же их скорее.
2: Скорее прям?
3: Да.
2: Ну, а размяться, поболтать?
3: Ну, давайте, немножечко.
2: Нет, давайте к вопросам. Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Невероятный факт. В Марокко во время свадьбы священник вручает невесте стакан вина. Для чего?
3: Варианты ответов есть?
2: В данном вопросе нет. Невесте вручают бокал вина. Для чего? Для чего может вообще быть бокал вина?
3: Чтобы поздравить молодых.
2: Нет, мне надо, чтобы вы сказали, чтобы она что сделала с этим вином?
3: Пригубила. Вылила.
2: Катя, ну что же мне с вами делать-то? Это же простой вопрос, чтобы она его выпила.
3: Ой.
2: Представляете?
3: Ну, у меня нет опыта в этом, понимаете? Вот, ну,
2: это
3: да.
2: Совершенно сенсационная история в Марокко.
3: Как я глубоко стала мыслить.
2: Да.
3: Так все хорошо начиналось.
2: Первый,
3: да, вот, и вдруг
2: вопрос.
3: Закончилось. Просто выпить.
2: Просто?
3: Пусть так.
2: Чтобы выпила.
3: Да, ну хорошо.
2: Вот нам сейчас принесут чай с кофе, да?
3: Да.
2: Мы же заплатили, и мы выпьем чай с кофе. Значит, она должна его выпить до дна, как и это является символом принятия судьбы. Да, Катя, значит, первые 2000 рублей вы проиграли.
3: Ой, я рада очень.
2: Ну что, давайте я вам хорошую песню поставлю.
3: С удовольствием послушаю.

0: на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Екатерина Гусева, актриса театра и кино, сегодня у нас в гостях. Катя, у нас есть две знаменательные даты, о которых, я считаю, вы должны нам рассказать. И первое, я считаю, что эта дата важнее. Это 31 октября. Потому что у нас, товарищи, с вами концерт в Кремле случается не каждые выходные. И вообще, у некоторых вообще ни разу в жизни не случается. А вот у Екатерины Гусевой, пожалуйста.
3: 31 октября. Большой сольный концерт на главной сцене страны. На большой сцене Государственного Кремлевского дворца. Под названием «Катюша».
2: «Катюша».
3: «Катюша».
2: Слушайте, ну это невероятно. А это первый у вас или уже был?
3: На такой сцене
2: да,
3: первый. Первый
2: сольный концерт. Об этом особо следует сказать.
3: Давайте скажем, я буду признательна.
2: Это же своего рода Олимп. Мне кажется, Кремлевский дворец – это прям ваше. Вот это ваша площадка.
3: Вообще, моя площадка – театр. Театральная площадка.
2: Ну,
3: музыкальный
2: да,
3: театр,
2: конечно.
3: Благодаря которому я запела. Я люблю музыку. Научилась петь сердцем. Мои героини меня научили это делать. Вот. Все-таки я на сцене театра чувствую себя вот прям вот, ну, рыба в воде. Мне уютно, мне комфортно на любой сцене театральной. Здесь все-таки сцена вокальная.
2: Угу.
3: Но меня поддержат потрясающие
2: вот,
3: наши великие звезды.
2: Там же кто-то придет на сольный концерт?
3: Безусловно, будут и в зале, и на сцене мои друзья. Дмитрий Харатьян, который блистателен в качестве и певца, и артиста.
2: Тоже большой друг нашей
3: который
2: программы.
3: Который совмещает в себе эти две ипостаси и очень себя комфортно чувствует. Он меня поддержит. Лев Валерьянович Лещенко.
2: Тоже, между прочим,
3: поддержит
2: наш друг.
3: Меня. Ну и Александр Олешко.
2: Ну.
3: И Лариса Анатольевна. Это будут не только мюзиклы, музыкальные работы театральные, но и пение. Начну я со слов «спасибо», «спасибо, музыка тебе», со слов благодарности. И завершу свой концерт песней на стихи Роберта Рождественского «Спасибо, жизнь». А также прозвучат вот разные песни. Дети мои выйдут и споют со мной.
2: Ну, прекрасно. Внимание, следующий вопрос. Он стоит также 2000 рублей. В Таиланде запрещено наступать на монеты и купюры. Почему? Вы были в Таиланде?
3: Да.
2: И я был. И там об этом предупреждают, между прочим.
3: Нельзя наступать на
2: да.
3: монеты и
2: да.
3: купюры.
2: И купюры. Более того, я скажу, что там вообще, по большому счету, нельзя неаккуратно обращаться с деньгами.
3: Денег не будет, денег не будет. Примета такая.
2: Почему именно Таиланд?
3: Ну, вот у каждой страны свои какие-то предметы.
2: Угу.
3: Денег не будет, не наступай ногами.
2: Очень хорошо идем. Опять мимо. Вам разве не рассказывали? В Таиланде, мне кажется, об этом сообщают всем, что нужно очень бережно. То есть вплоть до того, что там купюры нельзя складывать. Почему? Потому что на каждой купюре изображен...
3: Принц или король?
2: Король.
3: Король, король.
2: Да. И, соответственно, если ты уж наступать на деньги... Да,
3: какое неуважение?
2: Это проявление неуважения к королю. Вот так вот, представляете? И они, тайцы, они очень всерьез к этому относятся. Так что с вас 4000. Суммарно. Но зато бесплатный чай и музыка. Подойдет?
3: Потанцую.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Отличный шанс заработать на звездах.
2: Екатерина Гусева, актриса театра и кино и мюзиклов.
3: Это вот, я.
2: Да. Что самое сложное из этих жанров для вас?
3: Ну, все-таки музыкальный театр, он такой всеобъемлющий. Там нужно уметь делать все.
2: Молодец. Я бы тоже так сказал, что мюзикл самое сложное. Это надо и петь. При том, что мюзикл считается таким, как бы, типа, легким жанром.
3: Нет. Ну, а как же эпик, ист-драм, как граф Орлов? Историческая драма, можно сказать. Анна Каренина.
2: Это да. Но все равно.
3: Иисус Христос — суперзвезда театра Моссовета. Нет, я не соглашусь. Конечно.
2: Некоторые высоколобые снобы считают, что мюзикл — это так, несерьезно.
3: Пусть придут к нам на спектакль «Последний Романов» в Дом музыки.
2: И вот пускай они посмотрят и послушают. Я считаю, это для артиста, тем более для поющего, тем более, который исполняет главные партии, главные роли, это сложнейший жанр. Поэтому респект вам, уважуха и любовь.
3: Спасибо. Принимаю.
2: Внимание, следующий вопрос. Переносимся во Францию. Нас сегодня мотает, конечно. 2000 рублей стоит следующий вопрос. В городе Шатенев-Дюпап есть необычный закон. Пролетающим над городом инопланетным кораблям запрещено что делать?
3: Приземляться.
2: Куда?
3: На землю.
2: Куда именно?
3: В этот город.
2: Нет. Куда именно?
3: На детскую площадку.
2: Нет. Франция. Во Франции что делают?
3: Едят лягушек.
2: Чем знаменита Франция?
3: Вонючим сыром.
2: Именно, да. Говорим Франция, подразумеваем вонючий сыр. Еще.
3: Эйфелева башня. Вот на нее нельзя приземляться?
2: Да, в городе Шатенев-Дюпап запрещено садиться на Эйфелеву башню. Блестяще.
3: Что?
2: Да нет, конечно. Что там? Что там может быть в этом городе?
3: Что, нельзя садиться на виноградники?
2: Да, совершенно верно, да.
3: Нет.
2: Внимание, правильный ответ. И садиться на виноградник.
3: Mm.
2: Да. Местные шутят, что закон приняли, чтобы защитить знаменитое Шатенев-Дюпапское вино.
3: Шато?
2: Да. Указ от 1954 года действует до сих пор. Представляете?
3: Mm-hmm.
2: Екатерина Гусева по-прежнему проигрывает 4000 рублей, а мы ждем вашего.
3: Как проигрывает? Я же сказала.
2: Да, спокойно. Да.
3: Виноградники. Нельзя садиться
2: молодец,
3: на виноградники. И что?
2: Вы не проиграли еще 2000. Но там-то проиграли.
3: Mm-hmm.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус. И полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказ. Телефон 999-282.
6: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО СЗ-21 Югстроинвест. ООО СЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. дизайнеров.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Каждый ответ имеет свою цену.
2: Екатерина Гусева, актриса театра и кино, сегодня у нас в гостях. Друзья, отвечает на ваши прекрасные вопросы, проигрывает 4000 рублей. Но! Почему «но»? Зачем я употребил это связующее местоимение?
3: Что-то про лошадей сейчас будет.
2: Да, если бы я сказал «иго-го», вот тогда было бы про лошадей. Нет, сейчас будет про Романовых. Неожиданно. Я понимаю. Вот так. Но, тем не менее, страна ждет премьеру.
3: На лошади тоже у нас снимались. Там были трюки.
2: Между прочим.
3: Да, да. Ни одно животное не пострадало.
2: Да. Ну, давайте скажем просто, что «Романовы» — это новый фильм.
3: Премьера сентября. «Романовы. Преданность и предательство. В последних днях семьи».
2: Да. Я, кстати, видел постеры. Там много...
3: У меня нет.
2: Да, кстати, во-первых, у вас там нет.
3: Да.
2: Хотя вы играете...
3: Александру Федоровну, но в театре. А здесь я сыграла Наталью Брасову, супруга Михаила Романова, в пользу которого Николай отрекся от престола.
2: Угу. Значит, всем в кино?
3: Всем в кино.
2: Фильм «Романовы».
3: «Преданность и предательство».
2: Да. Мне показалось, что Дюжев, который там играет
3: Распутина,
2: он очень на месте.
3: Лучшая,
2: да?
3: Роль. Лучшая роль.
2: Да. Внимание, следующий вопрос. Давайте в Малайзию перенесемся.
3: Что, поехали. Все? Ни разу не была. Давайте.
2: Да, я тоже. Значит, 2000 рублей стоит Малайзия. Там с давних времен проводят дуэли фазаньими перьями. Каково правило, собственно говоря, этого поединка? Что они делают этими фазаньими перьями?
3: Ну, наверное, это что-то типа дартса.
2: Протыкают друг друга, да?
3: И в глаз, и нет человека. Ну, я не знаю.
2: Какой вы добрый.
3: Заточенными фазаньими перьями. Ну, наверное, там какой-то грузик и такие вот...
2: Вот такая
3: перестрелка такая фазаньими перьями, да. Нет? Не угадала?
2: Не, вообще нет. Вообще вот с точностью да наоборот.
3: Ну, а что они делают?
2: Ну, вот в этом и вопрос. Вот что они делают?
3: Что это? Вы демонстрируете мне?
2: Как еще подсказать щекотку?
3: А
2: поздно. Да, вот так. Они щекочут друг друга.
3: Рассказываю.
2: Так.
3: Как избавиться от
2: боязни щекотки.
3: Да.
2: А ну.
3: Мои друзья-одноклассники завернули меня в палас, в ковер.
2: Да вы что?
3: Как хот-дог. И щекотали пятки. У меня было два варианта. Либо я сейчас умру от смеха, либо я перестану бояться щекотки.
2: Так, и?
3: Ну вот, я с вами, друзья.
2: Так.
3: Я не боюсь щекотки.
2: Мы сейчас это проверим, друзья. Нет, не проверим. Почему? Давай проверим. Все. Значит, вот.
3: Да.
2: Ну, действительно, не боится. Гусева перестала бояться щекотки. Значит, Екатерина Гусева проиграла еще 2000 рублей. Итого 6. Все, у нас комиссия целая следит за деньгами. Вы что? Значит, 6000 рублей проигрывает Екатерина Гусева.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Здесь необычные вопросы приносят вам хорошие деньги.
2: А актриса театра и кино, певица Екатерина Гусева. Катя, вы проигрываете...
3: 6 тысяч рублей.
2: Но это далеко не предел. Хотелось бы, конечно, еще...
3: Давайте.
2: В Австралии зимние вещи не нужны. Почему?
3: Погодные условия не требуются.
2: Совершенно верно. Спокойно. Вы молодец. Мы хорошо идем. Там тепло. Поэтому зимние вещи не нужны. Однако, при встрече Нового года, по традиции, на местном Деде Морозе должна быть одна зимняя вещь. Какая? 2000 рублей стоит этот вопрос.
3: Валенки.
2: Вот тут у меня есть варианты ответа.
3: Я понимаю, да. Да нет, ну, конечно, нет. Это Дед Мороз, валенки. У них-то Санта какой-нибудь приходит к ним, да? Не Дед Мороз.
2: Варианты хотите ответа? Не бойтесь.
3: А что там, варианты предложены, да?
2: Да.
3: Ну, давайте.
2: Два варианта.
3: Так.
2: Валенки.
3: Валенки, ну, я уже сказала, так.
2: И шапка.
3: Шапка.
2: Я, хотите, еще есть опция, я могу убрать один неправильный ответ.
3: Валенки убирайте, они не знают, что это такое.
2: Ага. Валенки убираем, да?
3: Да.
2: Точно?
3: Да.
2: 100% валенки убираем.
3: Да.
2: Вот просто...
3: Оставим нам.
2: Беру и вычеркиваю валенки.
3: Да.
2: Все, вычеркну. Слышно всем, как я вычеркиваю валенки? Да. Внимание, правильный ответ. Итак, в Австралии зимние вещи не нужны, потому что там тепло. Однако при встрече Нового года по традиции на местном Дяде Морозе, должна быть одна зимняя вещь. Это валенки.
3: Ну почему? Ну объясните мне, пожалуйста.
2: Катя, вы чувствовали, как...
3: Ну что, он из Устюга, что ли, к ним пожал в Австралию?
2: Как вы не почувствовали, как я вас вел?
3: Не понимаю.
2: Как я вам...
3: Объясните, требую сатисфакции, объяснений. Почему валенки в Австралии? Откуда?
2: Ну, потому что не шапочка. Ну, валенки. Ну, вот так вот. Вот валенки.
3: Ну, и хорошо.
2: Да, конечно, хорошо. 8 тысяч рублей у нас уже в кассе.
3: Ну, это же хорошо.
2: Да, это прекрасно. Валенки.
3: Приглашайте меня чаще. Я порадую слушателей.
2: Да?
3: Да.
2: С вами хорошо в этом смысле. Значит, 8 тысяч рублей, Катя.
0: Дорогие гости.
1: Реклама.
0: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
0: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах.
2: Екатерина Гусева, наша замечательная актриса театра, кино, певица. Между прочим, уже человек, у которого есть определенный статус. Потому что человек, у которого сольный концерт в Кремле, это уже определенный статус. А если концерт 31 октября, то надо идти. Понимаете? Я хорошо сказал.
3: Прекрасно.
2: Я правильно сказал?
3: Жду всех. Друзья, приходите.
2: Да. Я своей жене всегда говорю.
3: Будет хорошо.
2: Говорю что-нибудь, что ей нравится. И говорю, я правильно сказал? Да. Друзья, еще раз, запишите, пожалуйста. Я видел, что некоторые даже не взяли листочки в руки. 31 октября, концерт Екатерина Гусева, Кремль. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит этот вопрос. Хорваты выдалбливают в скалах лунки, наполняют их землей из долины, сажают виноград и обносят лунки камнями, чтобы ветер не унес землю. Фото хорватских горных виноградников висит в здании ООН как пример этого похвального качества. Какого качества?
3: Трудолюбие.
2: А мне тут даже добавить-то нечего. Это совершенно верно. Трудолюбие. Это я вот так описывал сейчас, чтобы вы увидели за этим огромный труд.
3: Любовь к труду.
2: Да, совершенно верно. Трудолюбие. Это же надо выдолбить в скалах лунки, наполнить землей, посадить виноград. Все это вспахивать, перепахивать, поливать, холить или леять. Да, трудолюбие.
3: Трудолюбие.
2: Катя, молодец. Это первый вопрос, на который вы ответили
3: правильно. Решила, слушатели, да? Денежных средств.
2: Да.
3: Извините, пожалуйста.
2: Да, извините, пожалуйста, товарищ Стоянов. Это он нам прислал этот вопрос. Ну, все, значит, но по-прежнему 8 тысяч рублей вы нам пока что должны. Ну, не нам, к сожалению, а им, слушателям.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Екатерина Гусева, актриса театра и кино, певица, сегодня у нас в гостях. Благодаря вашим замечательным вопросам и вашему любимому ведущему, Екатерина проигрывает 8000 рублей. У нас осталось два вопроса на кону. Да. Вас на каждой радиостанции встречают с букетом цветов?
3: Ну нет, что вы, только на Ретро-ФМ.
2: Ой, какая умничка, молодец. Да.
3: Ну, удивительно, корзина роз. Ой, это что-то чудо, просто чудо.
2: Ну ладно, все, давайте, внимание, следующий вопрос. Вопрос стоит 3000 рублей. В Швейцарии действует закон о защите животных. У вас есть животные?
3: Рыбки аквариумные.
2: Какие? Просто какие-то гуппи, там, меченосцы? Или какие-то особенные?
3: Ой-ой-ой, как же они называются? Они рыжие такие.
2: Рыжие?
3: В основном рыжие. Парочка сереньких, маленьких.
2: Пудели?
3: Нет.
2: Нет? Корги?
3: Ну, такие неприхотливые.
2: А, это не рыбы вообще?
3: Рыбы. На рыбах.
2: Угу. Понятно. У меня тоже есть аквариум, просто у меня там корги живет. Значит, сейчас не об этом. В Швейцарии действует закон о защите животных, согласно которому нельзя заводить одного такого питомца. Потому что ему будет одиноко.
3: Ну, попугаи неразлучники.
2: Да, о ком идет речь? Вот вы раньше вопросы. Давайте сначала вопрос.
3: Хорошо.
2: Давай. О ком идет речь?
3: О попугаях неразлучниках.

0: спросила первую.
1: А вы не сказали первую.
0: Я сказала, на какую букву?
1: Ну, я сказал на А.
0: Вы мне сказали А.
1: Ну, свинка.
0: А на самом деле М. М.
1: Свинка.
0: Неужели парами, да?
1: Да. Так как она очень социальная и страдает в одиночестве. Так что, дорогие родители, если вы хотите ребенку купить животное на А, морскую свинку, значит, пожалуйста, берите пару, иначе они будут страдать. Катя, вы будете страдать, если я вам скажу, что вы проигрываете 10 тысяч рублей?
0: Ну, я же в пользу слушателей.
1: Да.
0: Нет, конечно, я буду очень рада.
1: Умничка, молодец.
0: Да.
1: Все, у нас прямо по курсу финал.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.

0: дорогие гости на Retro FM.
1: Звезды в эфире – это к деньгам.
2: Друзья дорогие, Екатерина Гусева, минус 10 тысяч в кармане. Актриса театра кино, замечательная наша певица. Можно я еще расскажу, что у вас 31 октября концерт в Кремле?
3: Я буду признательна.
2: Да. Друзья, значит, для москвичей и гостей столицы. 31 октября – это, мне кажется, великолепный день, чтобы сходить в Большой Кремлевский дворец.
3: На концерт «Катюша».
2: «Катюша». Концерт сольный. Это, я считаю, это, еще раз повторю, это выдающееся достижение.
3: На сцене оркестр Силантьева под управлением, да, Александра Клевицкого. В 45-м году основание оркестра. С ним пела... Кто не пел?
2: Кто не знает оркестр
3: Зыкина,
2: Силантьева?
3: Зыкина, Толкунова.
2: Да, конечно.
3: Магомаев, Шульженко.
2: Кобзон, да все. Но это был единственный оркестр, который аккомпанировал всем.
3: И ансамбль Александрова исполнит со мной несколько песен. Нашли время в своем гастрольном концертном графике поддержать артистку Гусеву.
2: Да.
3: Но «Катюшу» мы споем уж точно вместе.
2: Ничего
3: и вместе
2: себе,
3: с залом.
2: Сольный концерт, ничего себе. У вас там 300 человек будет с вами. Ну, в общем, супер. Это реально круто. Значит, Катя, последний вопрос.
3: Да.
2: Давайте. Последний вопрос традиционно про пословицы и поговорки. Он стоит, опять же, традиционно 5000 рублей. И традиционно закончите поговорку. Ну, то есть, начало всем известно. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Но оказывается, у этой поговорки есть вторая половина.
3: Сдаюсь. Но это же народная мудрость. Это же, как сказать,
2: да,
3: хотел сейчас...
2: Но вот насчет народной мудрости у меня большие сомнения. Потому что продолжение звучит так. «А вылетевшего попугая за хвост не удержать». У меня есть большие сомнения, что
3: и
2: это правда.
3: И у меня большие сомнения. Как-то я сейчас...
2: Знаменитая русская народная пословица. Слово «не воробей вылетит, не поймаешь», а вылетевшего попугая за хвост не удержать. Ну, так говорили на Древней Руси, когда мимо них пролетали...
3: Попугаи, да.
2: Попугаи. В теплые страны. Ну, а как еще? Как в каких обстоятельствах еще могла родиться такая замечательная поговорка? Значит так, Катя, 15 тысяч рублей с вас. Давайте решим, какой вопрос вам понравился больше других и кто из наших слушателей получит проигранные вами 15 тысяч.
3: Я за трудящихся. Я за этот вопрос голосую.
2: Ага.
3: Да.
2: А я только хотел сказать, Стоянов, ты пролетел. Нет, Стоянов, ты не пролетел. Сергей Стоянов из Нижнего Тагила прислал нам этот вопрос. Хорваты выдалбливают в скалах лунки, наполняют их землей из долины, сажают виноград, обносят лунки камнями, чтобы ветер их не унес. Фото хорватских горных виноградников висит в здании ООО. Он как пример, пример чего, да, трудолюбия, такого замечательного похвального качества. Ну что, товарищ Стоянов, поздравляем вас! 15 тысяч рублей от Екатерины Гусевой достаются вам.
3: Поздравляю.
2: Поздравляем вас. Катя, спасибо огромное. Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что 24 сентября все должны отправиться на премьеру фильма «Романовы», где вы играете одну из главных ролей. Катя, спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам.
2: Приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Буду.
1: Дорогие гости, Ретро-ФМ.

Добрейшего воскресного денечка всем, кто слушает лучшую музыку нескольких поколений. Я Руслан Романов. В том числе с этого самого момента и ближайшие несколько часов буду незримо присутствовать в эфире. С удовольствием озвучу послания, которые вы присылаете на электронную почту felicita@retrofm.ru или пишите в специальной форме на нашем официальном сайте. Также сообщение на короткий номер 5533, который вы начинаете со слова «RetroFM». И, конечно же, те комментарии, что мы видим в нашем официальном канале, в мессенджере «Макс» под постом Филичита соответственно. Не забывайте подписываться, это важно, друзья. Я все перечислил, назвал, не будем терять времени, начнем, пожалуй, дерзайте.

Например, сказать о том, что позади у нас этот прекрасный осенний солнечный уикенд, я пока не могу, ведь воскресенье продолжается на радость всем нам. А вот впереди практически целый час ваших приветов и поздравлений. И это тоже к хорошим новостям относится. Приятно, что некоторые послания приходят заранее, задолго до начала филичты. По-моему, самый ответственный и верный подход. Вот на него давайте пока сейчас будем ориентироваться. Сегодня день рождения моего дорогого папы Эдуарда Анатольевича Возбиева. Поздравляю от всей души, будь счастлив, пишет дочь Юлиана. Благодарим вас за такой ответственный подход, да. Поздравляем с днем рождения любимую дочку Василису. Пусть все мечты и желания сбудутся, жизнь будет прекрасна, удивительна, волшебна и чудесна, а мир тебе улыбается. Очень тебя любим, целуем, обнимаем и ждем встречи. Подпись Анна и Юрген Гугенсон. Так, избирательный участок 495 города Красноярска передает пламенный привет избирательному участку 496. Девочки, вы лучшие. Тут написано. Что ж, это очень мило. Такая вот, знаете ли, избирательная солидарность в прекрасном городе на Енисее. Привет огромный всем вам без исключения. Отправляйте смс на номер 5.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Энергичные ритмы дарит нам Ингрид в продолжении прекрасного воскресного дня в столице 14.12. Напоминаю, что в эфире час приветов и поздравлений Феличита. Я Руслан Романов, здесь с вами с огромным удовольствием. Здравствуйте! Хотим поздравить жену, маму, дочь, сестру Ирину с днем рождения. Желаем всего наилучшего, оставаться всегда молодой и красивой. Подпись внушительная. Семьи Сидоровых, Погодиных, Кудринских из Сердобска. Здравствуйте! Прошу передать привет своей маме Наталье. Хочу сказать, что она очень сильно ее люблю и благодарен ей за все, что она для меня делает. Наверное, сейчас порадовались все мамы по имени Наталья, поскольку, к сожалению, без подписи это сообщение. Здравствуйте, дорогой РетроФМ. Хочу поздравить с днем рождения Игоря Петрушина. Желаю счастья, любви и много-много успехов. Недавно у Игоря родился сын. Тоже поздравляю. Будьте всегда счастливы. Написал Турсун Туганов. Присоединяюсь. Привет, любимая РетроФМ. У моих родителей Сергея и Надежды сегодня железная свадьба. Железное утверждение. 41 год вместе. Матвеевы, вы сила. Я вас обожаю. Танцуйте, целуйтесь, любите, берите от жизни по максимуму. Написали дочь Жанна, внуки Илья и Даша, зять Максим. Хорошо вам отпраздновать.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: В столице 14.19, дуэт Modern Talking продолжает наш дневной эфир. Всем, кто только что присоединился, я напомню, что для ваших сообщений существует несколько вариантов отправки наших ресурсов. Это электронная почта felicita@retrofm.ru, специальная форма на официальном сайте, сообщение на короткий номер 5533, который вы начинаете со слова RetroFM, и комментарии в официальном канале в Максе под постом Felicita. Вот сюда, пожалуйста, пишите, если есть на то желание. От всей души хотят поздравить Данил и Диана, папу Вову, с днем рождения. Пусть жизнь будет красочной и яркой. Живите счастливо и кайфуйте. Вот так тут написано. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения дядю Руслана, папу друга, и пожелаю всего самого наилучшего. Это от Ярослава. Надеюсь, все я правильно сказал. Так, ну и к вопросу про ту самую избирательную солидарность, которая вот моментально охватила еще и Кузбасс, не без нашей помощи, я так полагаю. Дорогая избирательная комиссия 208, держитесь еще чуть-чуть. Екатерина, лучший председатель. Кемерово, привет. Вот такое замечательное послание. Должен признаться, друзья, это все как-то неожиданно приятно. Что тут сказать? Даешь Retro-FM на все избирательные участки страны.
1: Реклама. В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вопросу про желания и мечты, о которых поет группа Абба в этой замечательной мелодичной композиции. Пусть все у вас, друзья, у всех сбудется, воплотится в жизнь обязательно. Ну и в частности у тех, кто сегодня, например, отмечает свой персональный праздник. Сергей Лебедев из Ивановской области просит поздравить с днем рождения замечательного человека, друга, мужа, отца и деда Владимира Константиновича Тащева из города Шуя. Желаю здоровья, семейного счастья и жизненных сил. Ну и вот, чтобы те самые все мечты сбывались, как я сказал выше. Поздравляем нашу дочурку Ангелину Тришину с 24-летием. Желаем ей крепкого здоровья, исполнения желаний, женского счастья. Написали папа Олег, мама Аня, брат Денис. И в общем, если то, это семья Бабаниных. Замечательно. Привет вашему семейству. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать огромный привет моим друзьям, отдыхающим на речке Протва в деревне Рыжково. Вам хорошо там, наверное, да, на Протве-то сейчас? Солнышко светит, птички поют. С днем рождения нашего именинника Александра Александровича. Это я продолжаю мысль. Всем хорошего настроения, пишет Мария Сергеевна Томилова. Ну что ж, прекрасного отдыха, да и вообще всем, кто сейчас на лоне природы. Ну, знаете, чуть-чуть вот так белой завистью, конечно, что уж тут скрывать, немножко вам завидую. Но мысленно, конечно же, с вами. А музыка лучшая вам в помощь.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Крис Норман в продолжении этого часа на Retro FM. 14.34 уже в столице. Hunters of the Night только что. Ну, а мы с вами тут охотимся на приветы и поздравления. Вот коллективный крик души тут практически не мог, как говорится, пройти мимо нашему папе, любимому мужу Евгению Косорукову. Привет и спасибо за уикенд, что ты нам устроил. Нам это очень понравилось. Тебе желаем крепкого здоровья. Мы все тебя очень сильно любим. В общем, здесь все с большой буквы, чтобы вы понимали. Мы очень рады и благодарны судьбе, что ты есть в нашей жизни. Написали любимая супруга Юлия, дети Данила, Ярослав, Артем и Алена. Прекрасное многодетное семейство. Вы знаете, интрига повисла. Уж не знаю, что у вас за уикенд, но охотно верю, что все прошло просто супер. Из той же категории послание от Елены из Омска. Хочу признаться в сотый раз в любви моему мужу Александру. Люблю тебя все больше и больше. Ты у меня единственный и неповторимый. И мне кажется, Александр, очень даже счастливый вы человек. Здравствуйте, поздравьте Елену Крюкову из города Сосновка Кировской области с днем рождения. Пожелайте всего самого наилучшего. Написали Татьяна и Олег из Ижевска. Поздравили, пожелали, все сделали как надо.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» — первый, всегда первый.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

столице 14.42. Сандра продолжает наш эфир. Вот согласитесь, с каждой песней и с каждым посланием как-то теплее становится на душе. Плюс еще и погода восхитительно сказочная. Ну просто чудесный волшебный уикенд. Значит так, двигаемся далее. Друзья, поздравляем с днем рождения Ольгу Синицыну из села Прикумское Минераловодского округа Ставропольского края. Олечка, желаем тебе здоровья, которое позволит радоваться жизни в полную силу. Желаем быть мудрой и сильной. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом. Мама написала. Также присоединяются семьи Смоглюк, Кавериных, Громовых и Гладковых. Прекрасная компания. Здравствуйте. Мне очень хочется передать привет в город Витебск. Моей подруге просто замечательной девушке Светлане Суворовой. Написала Любовь Хагель. Пусть долетит Филичта. Но все долетело. Главное, просто приемники не выключать, и тогда точно все получится. Хочу передать огромный привет своим друзьям Дмитрию Васильеву и Андрею Тюленеву. Они сейчас в командировке на Красной Поляне. Желаю им большой удачи в работе. Всех благ. Удачи, ребята, написал Антон Ермаков. Присоединяюсь. Передаю привет абсолютно каждому слушателю Ретро-ФМ. Пусть у вас сегодня будет самый счастливый день осенней радости и уюта, написала Мария. Мария, вы молодец.

0: в день 50-летия Андрею Владимировичу Шелеметьеву, мужу, отцу и директору. В одном лице, очевидно. Сегодня он от нас далеко, на родине, в Забайкалье, но мы... Так, тут что-то про хрустальные бокалы, это мы все поняли. Ждем его скорейшего возвращения домой и на работу. С уважением, признанием к РТРФМ и безграничной любовью к Андрею, Татьяна, Григорий и весь наш прекрасный коллектив из города Искитима Новосибирской области. Благодарю и вам спасибо за эти прекрасные слова. РТРФМ, здравствуйте, я из Белгорода, города достойного уважения, безусловно. Передайте привет моей семье новочонок, я их очень люблю, а еще подружке, с которой сидим за одной партой и бежим с третьего этажа в класс. Вы осторожнее там, слишком быстро не бегайте. Выздоравливай и еще всех вас со всеми праздниками. Ну что ж, пусть так оно и будет.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватурма».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
3: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на сайт

А метафоры, эпитеты в творчестве Евгения Белоусова дают о себе знать, но если в прямом смысле говорить, друзья, вот золотые купола в Москве, например, действительно таковыми и являются в лучах восхитительного осеннего солнца. Вообще, конечно, золотая осень — это прекрасно, лучше и не придумаешь. Финальное на сегодня послание. Добрый день, любимая Ретро FM. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Заварзину Наталью Викторовну с днем рождения. Поздравляем! Пожелайте всего самого хорошего, и чтобы в этот день сбывались все мечты и желания. Да пусть всегда у вас все сбывается. Подпись: сын Дмитрий, супруга Екатерина, город Брянск. Большое спасибо. Да, пожалуйста, всегда рады. Добрый день, любимый Ретро FM. Поздравьте всех ростовчан с днем города. Ого-го! Вот это класс! Погода в Ростове-на-Дону очень радует. Теплый солнечный день, 25 градусов в тени. Мы за вас безумно рады. Всех с днем города поздравляем. Очевидно, в новую неделю войдете с хорошим настроением. Хочу передать привет своему другу из Латвии, Андрею. Люблю вас, слушаю каждый день. Ну что ж, прекрасно, подписи нет, но, тем не менее, это все правильно. Не останавливайтесь на достигнутом. Филичита на сегодня завершается. Всем большое спасибо.

0: Это Мауро на Ретро-ФМ, говоря языком наших итальянских друзей. Бонасера, или же более привычный нам добрый вечер всем тем, у кого он уже наступил. Ну а в столичном регионе воскресный день в самом разгаре. Проводим этот чудо-выходной под лучшую музыку нескольких десятилетий. Рад и счастлив, что вы с нами, друзья, как и всегда, впрочем. Меня зовут Руслан Романов. До 19 в вашей компании с превеликим удовольствием. Скоро группа «Кино» и «Simply Red» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: И даже автомобильные заторы по направлению обратно в город, а таковые, скорее всего, имеют место быть, кажутся не такими уж удручающими, когда звучит лучшая музыка на ретро-ФМ. Вот от чего-то под эту мелодию в голове возникла идея музыкального видео, когда уставшие от ожидания автомобилисты, стоя в пробке, начинают поочередно выходить из своих авто и петь, соответственно, в данном случае эту песню. По-моему, было бы интересно. Эдакий Абба флешмоб. 15.34 в столице. У нас дальше Эфер Дэвид и земляне. Продолжаем фантазировать.
1: Реклама.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Подходи, налетай. Мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, как вы поняли, все шансы подытожить этот уикенд максимально позитивно, на местами очень даже энергично и ярко, а имеются у всех слушателей. Retro FM, только лучшая музыка нескольких десятилетий, наполняет наш эфир. В данном случае группа Sesh для всех вас, друзья. 15:49 в Москве, и это мы еще про вечеринку Retro FM не вспомнили, но всему свое время. Далее «Арабески» и «Синяя птица».
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой.

0: Знай цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Radio Hub. 12+.

0: стремлении максимально продлить вот эту музыкальную феерию, я бы и сам не отказался от версии более продолжительной. Разика так в два, то может быть и три подольше, но это когда будет персональная вечеринка, посвященная творчеству группы Бонни М. А наш эфир продолжается скоро. Крис Норман и дуэт Игорь Николаев, Наташа Королева на Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
2: Сантехника «Ёж».
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: при всех самых трепетных чувствах по отношению к Сиси Кетч вынужден, друзья, констатировать, что в данном случае это не что иное, как провокация, знаете ли. Но если бы существовала русскоязычная версия данной композиции, то название ее и он же припев звучал бы как «А тебе слабо?». Ну, один из вариантов перевода, пожалуй, вот такой. Хотя, с другой стороны, может быть, это такая специальная мотивация для каких-то новых подвигов и свершений. Кто же знает? 16:35 в Москве. Далее Билли Джоэл и группа Viacom Dios на Retro FM.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Путь длиною в два выходных дня мы с вами, ну, практически преодолели, можно сказать. Выходим на финишную прямую этого прекрасного уикенда. И что-то мне подсказывает, что многие даже не успели и глазом моргнуть. Так быстро по традиции пролетают эти счастливые мгновения отдыха и релакса. Опять же, друзья, до наступления ночи, о которой Юрий Шатунов поет, у нас времени достаточно. В Москве 16:50, так что продолжим наслаждаться любимыми композициями в эфире Retro FM. Скоро Gypsy Kings и группа ABBA через несколько минут.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все.

0: 18+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Редактор

0: просто как в воду глядели участники группы «Рики и Повари». Действительно, великолепный вечер, или, как поется в оригинале, «Магнифика серата». Тут спорить не просто сложно, а невозможно, друзья. Воскресный вечер, замечательный осенний, солнечный, продолжается под лучший аккомпанемент «Любимая музыка» нескольких поколений здесь, в нашем эфире. Скоро Никита Михалков и Брайан Адамс на «Ретро-ФМ», 17:20 на часах.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Одна покупка сегодня. Выгода на весь ремонт. В стройцентре.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: скажут без лишней скромности. И Hot Girls, и Bad Boys, и все-все-все слушатели Retro FM ежедневно настраиваются на наше утреннее шоу «Первая смена» каждый будний день с 7 до 11 на Retro FM. Новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение, любимая музыка. И, конечно же, наши потрясающие ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. В общем, все-все и все-все, что и кто нужен для правильного утра. Для вас, друзья, исключительно здесь, на Retro FM. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: том направлении, о котором поют в своей композиции участники дуэта Pet Shop Boys, скрывается постепенно от наших взоров уже робкое достаточно, но такое красивое осеннее солнце, которое не может не радовать. Что и говорить, в этом сентябре закаты просто восхитительные и чудесные. 17:49 на часах в столице. Далее Сиси Кетч и Владимир Высоцкий в нашем эфире. Пламенный всем привет и отличного настроения.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
3: Да. Вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

ласка моя, скала ласка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

последней силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,

0: композиция, которая ярче других, доказывает, что, в общем-то, каких-то особых слов тут и не нужно произносить, петь и так далее. Достаточно просто мурлыкать какую-то мелодию, и этого будет более чем предостаточно, когда речь идет о прекрасной Донни Саммер. Кстати говоря, 6 премий Грэмми в послужном списке. А надо ли еще что-то после этого говорить? Юритмикс и русский размер далее в нашем эфире. 18.20, точное столичное. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, ну что, с выходными мы по большому счету разобрались. Впереди финал воскресенья, вместе с тем и настройка теперь уже на новую трудовую неделю. А вместе с тем и на удачу, конечно же, это обязательно помогает нам в этом Кайли Миноук в настоящий момент на Ретро-ФМ. Впереди Бананарама и Лубега, 18:35 в Москве.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: «Больше останься!» кричит все внутри меня, друзья. Но, увы, пора завершать эфирную смену. Не скажу вам прощай, конечно же, а лишь до свидания. Завтра непременно вернусь в уютную студию Ретро-ФМ. Всем желаю доброго воскресного вечера и позитивного перехода к трудовым будням. Руслан Романов был с вами. С 19.00 встречайте Илью Глебова на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главные и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т.

0: Да мы с собой, говорит Белинда Карлайл, значит, это лучшее место на Земле. Ну, такой, помните, вольный перевод захотелось мне сделать. 19.19 в столице, в лучшем месте на Земле. Вас приветствую. И под музыку Ретро FM воскресный вечер продолжим. Modern Talking, Константин Никольский через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: You My Ha, You My So. Именно под этим названием это сочинение вошло в историю отечественных дискотек. Первое сочинение Modern Talking, которое, что называется, залетело. Залетело во все хит-парады сразу. Музыку сочинили Дитер Болин и Луис Родригес, позднее ставший известным как братец Луи Луи. Через пару минут на Red FM No Mercy, Патрисия Касс и Евгений Белосов. Через три минуты.
1: Реклама.
2: В пекарне «Ра Гонсалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Куда ж ты пошла? Куда же? Но Мерси – обыденная такая бытовая перепалка, которая превратилась в о-о-о-о. Отличный хит 19.49 в столице. Дальше на Ретро FM Queen. Игорь Иванов через 3 минуты буквально.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+.

0: казачок и рок-н-ролл, и все, что вы прям хотите для бодрости духа с утра пораньше. Утреннее шоу «Первая смена» для вас. Они вернулись отдохнувшие, подзарядившиеся. Саша Светлов и Рита Субботина каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ для вас. Новые игры, крутые призы, отличные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для отличного и правильного начала дня. Так что главное тут, знаете, не проспать. Сейчас 20:18 в столице. Дальше Джой, Юритмикс и «Руки вверх» на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Подходи, налетай. Мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан, вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Объявление на Ретро-ФМ.
4: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Привет всем Валериям от группы Joy. Ну, примерно нужно точно понимать, что они имеют в виду исключительно женский пол. Извините, Валеры. Дальше для вас на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Modern Talking и Roxette через 3 минуты ровно. 20:35 в Москве.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Берега, может быть, и разделены, но музыка совершенно запросто делает эти самые берега абсолютно точно совместными. Совместными танцевальными усилиями мы сейчас будем проводить ближайшие три часа. С 9 до полуночи лучшая танцмузыка в супермиксе на вечеринке Retro FM. 20:50 в Москве.

0: страх пропащий совершенно, Олег Газманов. И мы, собственно говоря, можем его понять. Вдруг как пропадешь на все выходные, а потом, если что, выходишь в конце воскресенья, и вроде как ничего. Мы спасаемся под лучшую танцевальную музыку на вечеринке Retro FM 21.20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Слушайте, ну, может быть, все действительно вернется, но, во-первых, нужно проводить как следует. Я считаю, что мы прямо вот сейчас провожаем прекрасную сентябрьскую неделю. Все-таки воскресенье, самый конец этого самого воскресенья, и мы провожаем эту самую неделю. Пусть она уходит. Дальше будет интереснее, мне кажется. 21:35 в столице. Воскресная провожательная вечеринка Red FM. Двигаемся.

Мне кажется, что сейчас прямо осень-осень, такая прямо осень-осень, что прям не хочется про май спрашивать, потому что все как бы хорошо, красиво и идет по плану. По плану у нас идет с вами лучшая танцевальная музыка, одна композиция за другой в лучшем миксе на воскресной вечеринке осенней. Ретро FM 21.50 в Москве.

22:18 в столице, 20 сентября на календаре, воскресенье. Но, между прочим, как-то вдруг выяснилось, что сегодня отмечается Всемирный день риса. Так что, если вдруг кто-то из вас сегодня прям по плову выступил, это вы правильно сделали, значит, отметили Всемирный день риса. Ну, по плову выступили, теперь по танцам будем выступать, чтобы калории куда-нибудь... Ну, задевать. 22:19 в столице. Лучшая танцевальная музыка на воскресной вечеринке Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Дора ми фа соль ля си фа диез – это наше, знаете, такое скрытое послание. Поэтому, если в нее вселился бес, так и, знаете, без фа диез тут не обошлось. 22:34 в столице, воскресная вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: это группа Смоки и ее вариант «Как все начиналось». Ну, я не знаю, что они конкретно имеют в виду, и внедряться в это самое мы точно не будем, потому что мы внедряем исключительно танцевальным образом. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ». Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: «Ретро-ФМ». Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12.

Пчелиные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Дева, рыба, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи. Скорпионы, козероги.

Так, ну тут, конечно, сплошное опережение графика. Ночь еще даже не пришла, поэтому ловим, так сказать, момент, чтобы ночь прошла совершенно замечательно. 23:19 в столице. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами двигаемся до полуночи.

Виталий Ветлицкий. Хошь не хошь, на листике нацарапаешь какой-нибудь цветок. Василек нервно. Но можно при этом не нервничать, можно танцевать. Все нервы в танце мы запускаем. 23:35 в столице. Лучшая танцмузыка для вас до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ.

0: итоги прошедшего дня. Ну и у нас тоже, собственно говоря, практически итоги танцевального дня тоже подводятся. Воскресная вечеринка Ретро FM продолжается. Через пару минут группа Opus, Yekida и Браво. Все это будет здесь. Ну а ровно в полночь встречайте Дмитрия Майорова. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: Хат-хат, горячо, очередной горячо любимый понедельник, уже как 20 минут столица, пунктуальный, нигде не задержался. Ладно, каждый раз эта история повторяется, справимся со всеми новонедельными задачами, куда же мы денемся. На музыкальную поддержку, само собой разумеется, можете смело рассчитывать. Скоро услышим на Ретро FM Белинду Карлайл и Евгения Осина, меня же зовут Дмитрий Майор. Всем салют.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Хорошее начало, хорошее продолжение. В 86-м году Пэтти Райан решилась на сольную карьеру. Это была вторая по счету ее сольная песня, которая как бы подтвердила всю серьезность. Как бы серьезная новая звезда успешная родилась. Столица 0 часов 35 минут на Ретро FM с Карусешем Шаде и Лоу Бега.

Если двигаться согласно устойчивому выражению «все дороги ведут в Рим», до Рима можно как бы и не дойти. Тут ученые опровергли это старое крылатое выражение. Они изучили около 300 тысяч километров дорог Римской империи и выяснили, что дорожная сеть сводилась не к вечному городу, а к Анкаре, Стамбулу и Антакии. По словам исследователей, хоть Рим и был доминирующим городом, но он никогда не являлся центром той дорожной вселенной, скажу так. Такие новости. В столице 0 часов практически 49 минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа услышим Альбана и Рамина Пауэр.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сегодня в столице будет не прям серо-серо, но это ненадолго. Будущий вторник, среда, четверг в Москве не только пройдут по всем осенним канонам. Будет пасмурно, дождливо, ветрено и так далее. Синоптики, конечно, могут ошибаться, но что-то мне подсказывает, что нет. В столице 1:20 на Ретро FM определенно точно. Скоро зазвучат «Синяя птица» и «Скорпионс». Ожидаем.

до и после. После 77-го года Донна Саммер со своей командой единомышленников, выпустив эту самую историю, на тот момент революционную песню, полностью изменила развитие электронной танцевальной музыки. Мы же в целом не изменяем хитам, проверенным временем, на ретро-ФМ. Скоро услышим Хулио Иглесиаса, Саманту Фокс и не только. В столице час 35.

важным новостям. Россияне стали отказываться от отчества Никитич. Никитична. Ну и не просто взяли, вычеркнули его из жизни ребенка. Нет, немного, так сказать, подправили отчество, поправили его на современный лад. Все чаще родители требуют записать своих детей как Никитович или Никитовна. Так, важные новости закончились. Возвращаемся к музыке. С ней на Ретро-ФМ наготове Bad Boys Blue и поющие гитары. Столицы час 48.

0: месяца. Мило и приятно из-за новонедельных начинаний. Может, сейчас только в музыкальных историях, но что переживем. Всем легкого понедельника. Как всегда, легки на подъем. Любимые артисты, ретро-ФМ. Скоро услышим Андрея Державина. В столице 2 часа 20 минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

На Retro FM Blue System, хоть и уместились, расположились все на одной большой кровати, но страдают. Возможно, потому что каждому из них нужна своя индивидуальная. Не об этом, конечно, речь в этой истории. В столице 2 часа 35 минут на Retro FM. Скоро отметятся Кармен и Silent Circle.

что ни день, то какие-то новые рекомендации от специалистов. Помним, что недосып, само собой, не в лучшую сторону влияет на наши организмы. Но и пересып тоже, даже недолгий. Последние исследования показали, что сон дольше 8 часов ускоряет старение. Если не хотим быть старенькими, спим чуть меньше 8 часов в сутки. Точная столичная 2 часа 49 минут на Retro FM. До финала этого часа услышим Gypsy Kings и команду Kiss.